0: иску на машины АвтоВАЗа теперь смогут юридические лица. Напомню, что ранее по подобной схеме можно было получить только «Лада Веста».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Чурикова на Дорожном радио.
1: Татьяна Буланова и Денис Майданов знакомы давно и не раз встречались на сцене народной премии «Звезды Дорожного радио». А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с Дорожным радио. Это Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Еще две наших слушательницы из Москвы и Калининграда выиграли поездку в Санкт-Петербург. Церемонию 14-й народной премии «Звезды дорожного радио» Ксения Малинова и Ирина Гурецкая будут смотреть из VIP-ложи Ледового дворца. Об этом стало известно по итогам третьей недели розыгрыша на Дорожном радио. Все 10 победителей и победительниц конкурса получат также комфортный перелет в Санкт-Петербург на двоих, VIP-экскурсии по северной столице, проживание в гостинице и возможность выиграть специальный приз. Новая неделя, новые победители. Слушайте «Вопрос дня» в эфире Дорожного радио. Участвуйте, отвечайте и выигрывайте. Программу господдержки агрострахования распространили на новые российские регионы. С 1 января 2027-го аграрии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, смогут на льготных условиях страховать урожай от рисков неурожая, в том числе из-за погодных условий и стихийных бедствий. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, подобное решение поможет не только интегрировать новые регионы в общероссийскую систему, но и вывести их на уровень страны в ключевых сферах экономики. Ленинградский вокзал готов к приему поездов высокоскоростной магистрали. Об этом министр транспорта Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину. Реконструкция Ленинградского вокзала продолжалась почти два года и завершилась в минувшем мае. Количество посадочных мест увеличилось втрое, появился прямой выход в метро. Сама же высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга должна быть запущена в 2028 году. Поезда планируют запускать со скоростью до 400 км в час. Поездка от Москвы до Твери будет занимать порядка 40 минут, а от Петербурга до Великого Новгорода около получаса. Генконсульство России на Бали предупредило о перебоях в работе автозаправок из-за нехватки топлива. На АЗС отдельных районов индонезийского курорта образуются очереди. Местные власти объясняют ситуацию логистическим сбоем и задержкой танкеров. Дополнительные поставки уже направлены на остров. По оценкам губернатора Бали, ситуация нормализуется в течение 1-2 дней.
0: Транспорт.
1: Фургон «Лада Ларгус» теперь доступен по подписке. АвтоВАЗ включил модель в свою программу «Лада легко». «Ларгус» предлагают физлицам за 51 тысячу рублей в месяц в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач и двигателем в 1,6 литра. Кроме того, оформить подписку на машины АвтоВАЗа теперь смогут юридические лица. Напомню, что ранее по подобной схеме можно было получить только «Лада Веста».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю незначительно снизилась. При этом Роспотребнадзор зафиксировал более 660 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Преобладают риновирусы. Чтобы защититься, специалистам посоветовали реже посещать места массового скопления людей по возможности, а также регулярно проветривать помещения и мыть руки. А при появлении симптомов гриппа или ОРВИ оставаться дома, ограничить контакты и обратиться к врачу. Во Франции хакеры взломали холодильники в сотнях супермаркетов. Они включили в охлаждающих устройствах режим разморозки, после чего температура в них достигла 50 градусов. В итоге тонны продуктов были испорчены. По предварительным оценкам, пострадали около 400 сетевых магазинов. Прокуратура Парижа начала расследование. Отмечается, что хакеры использовали уязвимость в устаревшем программном обеспечении, о котором было известно еще в августе. Производитель выпускал обновления. Однако на момент инцидента многие системы во французских супермаркетах продолжали работать на устаревшей прошивке. Лидеры женской сборной России по спортивной гимнастике пропустят чемпионат мира в Нидерландах. Местные власти отказали в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. Федерация гимнастики России расценила действия нидерландских властей как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали и олимпийские квоты. Росстандарт временно запретил продавать в России ряд китайских грузовиков. Ограничения коснулись продукции 4 автопроизводителей грузовой и специальной техники. Причиной стали выявленные нарушения техрегламента Таможенного союза. Среди них неисправности тормозов, проблемы с ремнями безопасности, защитой кабины, освещением. Ведомство выдало предписание об отзыве автопродукции. По устранении нарушений запрет на реализацию и регистрацию грузовиков и спецтехники в ГАИ будет снят.
0: Транспорт.
1: Самолеты «Сухой Суперджет-100» останутся в строю дольше. Росавиация на треть увеличила назначенный ресурс этой модели, содержащий иностранные комплектующие с 15 до 20 лет. Сейчас в России свыше 150 таких лайнеров. Продление их ресурса позволит сохранить авиапарк для начала серийного производства импортозамещенной версии лайнера «Сухой Суперджет-100». Она начнется в будущем году. В ведомстве пояснили, что продление ресурса не влияет на безопасность полетов. Решение было принято по результатам технических исследований.
0: Новости на Дорожном радио.

Дима Билан перелетом предпочитает поезда. Однажды певец в шутку разносил постельное белье своей команде, но зашел в купе к незнакомцам. Представляю их реакцию. Не знаю, кто тут начальник поезда, но в проводниках у него сам Дима Билан. Приятных вам попутчиков. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники. Как сообщила компания «ГЛОНАСС», разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и «ГЛОНАСС», а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на 1 год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Этот режим действует с 2023 года и продолжит действовать до марта 2028. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану Cargo Dragon, пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года. Немецкий теннисист Александр Зверев станет первой ракеткой мира. Впервые для себя спортсмен завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга. Об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов. После того, как действующий обладатель титула итальянец Яник Синнер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена. Сын советских теннисистов Александра Зверева-старшего и Ирины Зверевой, 29-летний теннисист, в текущем сезоне впервые в карьере выиграл Ролан-Гаррос и US Open, а также дошел до полуфинала турнира в Австралии и финала Уимблдона. В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото», продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвует более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Ярким выступлением в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России успешно испытали новую систему навигации для сельхозтехники. Как сообщила компания «ГЛОНАСС», разработанная ее специалистами технология позволяет тракторам и агродронам работать при полном отсутствии сигнала GPS и ГЛОНАСС, а также в условиях радиоэлектронной борьбы. Испытания провели в Ставропольском крае. Навигационная система оказалась способна работать на площади до 400 гектаров с помощью всего 4 мобильных радиомаяков. Развернуть их можно за полчаса, питаются они от солнечных батарей и обеспечивают точность движения тракторов с автовождением до сантиметра, заверяют разработчики. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на 1 год. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, а документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Этот режим действует с 2023 года и продолжит действовать до марта 2028. Грузовой космический корабль компании SpaceX вышел на орбиту по плану. Cargo Dragon пристыкуется к МКС 15 октября около 6 вечера по московскому времени. Корабль доставит на орбитальную станцию почти 2,5 тонны продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов, а также пару солнечных панелей. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения МКС. Панели пригодятся в том числе для обеспечения критически важных операций, таких как контролируемый сход с орбиты. Напомню, для МКС он планируется в конце 2030 года. Немецкий теннисист Александр Зверев станет первой ракеткой мира. Впервые для себя спортсмен завершит сезон на первой строчке мирового рейтинга. Об этом сообщила Ассоциация теннисистов-профессионалов после того, как действующий обладатель титула итальянец Яник Синнер объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы колена. Сын советских теннисистов Александра Зверева-старшего и Ирины Зверевой, 29-летний теннисист, в текущем сезоне впервые в карьере выиграл Ролан Гаррос и US Open, а также дошел до полуфинала турнира в Австралии и финала Уимблдона. В Париже открылся международный автосалон «Мондиаль де Лото», продлится до 18 октября. В этом году в форуме участвует более 60 автомобильных брендов. Китайские производители присутствуют в рекордном числе. 16 автокомпаний из КНР привезли 25 марок авто. Это вдвое больше, чем пару лет назад.
0: Новости на Дорожном радио.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МВ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Американский президент заявил, что сделка с Россией по дизелю нужна всему миру. По словам Трампа, топливо будет поставляться на мировые рынки, поскольку они пострадали от высоких цен. Тем временем замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков отметил, что не стал бы оценивать достигнутую договоренность в свете урегулирования украинского конфликта. Напомню, 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американская администрация вывела из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля следующего года. Самыми некурящими регионами России являются Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Это следует из данных Минздрава, который приводит РИА Новости. Так, в Чечне курит менее 0,3% населения, в Краснодарском крае показатель составляет чуть более 4,5%, а в Ингушетии около 6%. Добавлю, согласно прошлогодней статистике Минздрава, доля курящего населения страны с 2009 года снизилась более чем в 2 раза и составила менее 19%. Мэра предлагают переименовать в «Посадника». Как пишет «Лента.ру», с такой инициативой выступили депутаты городской думы Томска. По их словам, термин «посадник» имеет исторические корни в городском самоуправлении. В Древней Руси так называли должностное лицо, управлявшее городом или областью. Кроме того, слово «посадник» соответствует нормам русского языка и требованиям закона о защите русского языка.
0: Транспорт.
2: Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных семей внесут до конца года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Минтранс, отмечая, что регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. Напомню, макет знака парковки для многодетных семей был представлен в сентябре. Он представляет из себя букву «Пи» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с 3 детьми.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Филипп Киркоров за кулисами почти всегда с телефоном в руках. И причина простая – взрослеющие дети, которые в любой момент могут выйти на связь. А несколько лет назад артист сам ограничивал Алле Виктории и Мартину время у экранов, но теперь без смартфона никак. Даже шоу можно поставить на паузу, а вот в родительстве антрактов не бывает. Берегите своих близких. Желаю вам я, Яна Чурикова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Американский президент заявил, что сделка с Россией по дизелю нужна всему миру. По словам Трампа, топливо будет поставляться на мировые рынки, поскольку они пострадали от высоких цен. Тем временем замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков отметил, что не стал бы оценивать достигнутую договоренность в свете урегулирования украинского конфликта. Напомню, 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американская администрация вывела из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля следующего года. Самыми некурящими регионами России являются Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Это следует из данных Минздрава, который приводит РИА Новости. Так, в Чечне курит менее 0,3% населения, в Краснодарском крае показатель составляет чуть более 4,5%, а в Ингушетии около 6%. Добавлю, согласно прошлогодней статистике Минздрава, доля курящего населения страны с 2009 года снизилась более чем в 2 раза и составила менее 19%. Мэра предлагают переименовать в «Посадника». Как пишет «Лента.ру», с такой инициативой выступили депутаты городской думы Томска. По их словам, термин «посадник» имеет исторические корни в городском самоуправлении. В Древней Руси так называли должностное лицо, управлявшее городом или областью. Кроме того, слово «посадник» соответствует нормам русского языка и требованиям закона о защите русского языка.
0: Транспорт.
2: Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных семей внесут до конца года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Минтранс, отмечая, что регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. Напомню, макет знака парковки для многодетных семей был представлен в сентябре. Он представляет из себя букву «Пи» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с 3 детьми.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Количество многодетных семей за последние два года выросло почти на 30%. В настоящее время это более 3 миллионов человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие три года сохранены все основные меры поддержки для семей. Добавлю, ранее Голикова сообщила, что после индексации с 1 февраля следующего года мат-капитал на первого и второго ребенка суммарно впервые превысит 1 миллион рублей. Работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, однако удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. В настоящее время больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий, продажи услуг, а также в банковском и финансовом секторе. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе «Суперджоб». Там также отметили, что по результатам опроса главный плюс удаленки – это экономия времени и денег на дорогу, а главный минус – ненормированный рабочий день.
0: Здоровье.
2: Согласно официальной статистике, астмой болеет чуть больше 1,5 миллиона россиян, при этом 8 миллионов человек живут с этой болезнью и не знают о своем диагнозе. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, явными признаками проблем с легкими являются одышка, кашель и выделение мокроты, и к врачу нужно обращаться с любым из этих признаков, особенно если он вызывает беспокойство. Российский авторынок превысил 1 миллион проданных новых легковушек. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что текущий результат в 1 027 000 машин на 6% превышает показатель прошлого года. Отмечается также, что лидером рынка остается «Лада». Среди иностранных марок первое место сохраняет «Хавейл», а третье место в общем рейтинге занимает российский бренд «Тенет», продажи которого выросли в 19 раз.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Количество многодетных семей за последние два года выросло почти на 30%. В настоящее время это более 3 миллионов человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие три года сохранены все основные меры поддержки для семей. Добавлю, ранее Голикова сообщила, что после индексации с 1 февраля следующего года мат-капитал на первого и второго ребенка суммарно впервые превысит 1 миллион рублей. Работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, однако удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. В настоящее время больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий, продажи услуг, а также в банковском и финансовом секторе. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе «Суперджоб». Там также отметили, что по результатам опроса главный плюс удаленки – это экономия времени и денег на дорогу, а главный минус – ненормированный рабочий день.
0: Здоровье.
2: Согласно официальной статистике, астмой болеет чуть больше 1,5 миллиона россиян, при этом 8 миллионов человек живут с этой болезнью и не знают о своем диагнозе. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По его словам, явными признаками проблем с легкими являются одышка, кашель и выделение мокроты, и к врачу нужно обращаться с любым из этих признаков, особенно если он вызывает беспокойство. Российский авторынок превысил 1 миллион проданных новых легковушек. Об этом сообщает агентство «Автостат», уточняя, что текущий результат в 1,27 миллиона машин на 6% превышает показатель прошлого года. Отмечается также, что лидером рынка остается «Лада». Среди иностранных марок первое место сохраняет «Хавейл», а третье место в общем рейтинге занимает российский бренд «Тенет», продажи которого выросли в 19 раз.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио. Месяц.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого!
8: А ты видела?
7: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
6: Где?
8: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 30

0: 21 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Американский президент заявил, что сделка с Россией по дизелю нужна всему миру. По словам Трампа, топливо будет поставляться на мировые рынки, поскольку они пострадали от высоких цен. Тем временем замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков отметил, что не стал бы оценивать достигнутую договоренность в свете урегулирования украинского конфликта. Напомню, 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американская администрация вывела из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля следующего года. Самыми некурящими регионами России являются Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Это следует из данных Минздрава, который приводит РИА Новости. Так, в Чечне курит менее 0,3% населения, в Краснодарском крае показатель составляет чуть более 4,5%, а в Ингушетии около 6%. Добавлю, согласно прошлогодней статистике Минздрава, доля курящего населения страны с 2009 года снизилась более чем в 2 раза и составила менее 19%. Введение Черногории визового режима для россиян сократит турпоток из нашей страны, ударит по черногорскому бизнесу и приведет к ухудшению инвестиционного климата. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей Черногории ввести визы для граждан России с 1 ноября. По ее словам, такой шаг в угоду евронадеждам разрушает многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений. Захарова отметила, что гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию. Мэра предлагают переименовать в «Посадника». Как пишет «Лента.ру», с такой инициативой выступили депутаты городской думы Томска. По их словам, термин «посадник» имеет исторические корни в городском самоуправлении. В Древней Руси так называли должностное лицо, управлявшее городом или областью. Кроме того, слово «посадник» соответствует нормам русского языка и требованиям закона о защите русского языка. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных семей внесут до конца года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Минтранс, отмечая, что регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. Напомню, макет знака парковки для многодетных семей был представлен в сентябре. Он представляет из себя букву «Пи» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с 3 детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурина.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Американский президент заявил, что сделка с Россией по дизелю нужна всему миру. По словам Трампа, топливо будет поставляться на мировые рынки, поскольку они пострадали от высоких цен. Тем временем замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков отметил, что не стал бы оценивать достигнутую договоренность в свете урегулирования украинского конфликта. Напомню, 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, после которого американская администрация вывела из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля следующего года. Самыми некурящими регионами России являются Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Это следует из данных Минздрава, который приводит РИА Новости. Так, в Чечне курит менее 0,3% населения, в Краснодарском крае показатель составляет чуть более 4,5%, а в Ингушетии около 6%. Добавлю, согласно прошлогодней статистике Минздрава, доля курящего населения страны с 2009 года снизилась более чем в 2 раза и составила менее 19%. Введение Черногории визового режима для россиян сократит турпоток из нашей страны, ударит по черногорскому бизнесу и приведет к ухудшению инвестиционного климата. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение властей Черногории ввести визы для граждан России с 1 ноября. По ее словам, такой шаг в угоду евронадеждам разрушает многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений. Захарова отметила, что гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию. Мэра предлагают переименовать в «Посадника». Как пишет «Лента.ру», с такой инициативой выступили депутаты городской думы Томска. По их словам, термин «посадник» имеет исторические корни в городском самоуправлении. В Древней Руси так называли должностное лицо, управлявшее городом или областью. Кроме того, слово «посадник» соответствует нормам русского языка и требованиям закона о защите русского языка. Изменения в ПДД о знаке парковки для многодетных семей внесут до конца года. Как пишет ТАСС, об этом сообщил Минтранс, отмечая, что регионам рекомендовано предоставить семьям с 4 и более детьми право бесплатной парковки 2 автомобилей. Напомню, макет знака парковки для многодетных семей был представлен в сентябре. Он представляет из себя букву «П» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с 3 детьми. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: летят.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
11: Отдых, выходные.
12: И тут появляется...
13: Следственный комитет!
14: Следствие зашло.
13: Как?
12: Так.
14: Без стука.
12: Ты кто?
13: Спокойно.
15: Это все очень важно для расследования.
14: Скамейка запасных.
16: Ты агент под прикрытием.
17: По особо интересным делам.
14: Новые серии.
12: Ого!
14: А ты видела?
16: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
14: В четверг в 18:10.
16: Ты бы как это назвал?
14: Вечерний детектив.
12: Где?
14: На канале ТВ-центр.
16: Хорошо, товарищ майор.
14: Возрастное ограничение 16+.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Автомобилиру. Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Количество многодетных семей за последние два года выросло почти на 30%. В настоящее время это более 3 миллионов человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие 3 года сохранены все основные меры поддержки для семей. Добавлю, ранее Голикова сообщила, что после индексации с 1 февраля следующего года мат-капитал на первого и второго ребенка суммарно впервые превысит 1 миллион рублей. Работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, однако удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. В настоящее время больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий, продажи услуг, а также в банковском и финансовом секторе. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе «Суперджоп». Некоторые представители администрации американского президента остались недовольны брифингом нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии. Об этом сообщают телеканалы CNN и MS Now со ссылкой на чиновников. Они сравнивают Закарию с Энтони Скарамуччи, который был уволен в 2017 году с поста директора по коммуникациям Белого дома всего через 10 дней после назначения. Отмечается, что на своем первом брифинге Закария общалась с прессой порядка 15 минут, при том, что обычно брифинги длятся по 40 минут и дольше. В Москве с 16 по 18 октября пройдет суперфинал 6-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Впервые в истории проекта участники будут состязаться в командном формате. 60 коллективов со всей страны проверят свои силы в решении реальных управленческих задач. Их ждут 2 тура серьезных испытаний, открытая турнирная таблица и главное нововведение сезона – командный управленческий диктант. Имена победителей суперфинала станут известны уже 18 октября.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Маликов готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуркина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Количество многодетных семей за последние два года выросло почти на 30%. В настоящее время это более 3 миллионов человек. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что в проекте бюджета на ближайшие три года сохранены все основные меры поддержки для семей. Добавлю, ранее Голикова сообщила, что после индексации с 1 февраля следующего года мат-капитал на первого и второго ребенка суммарно впервые превысит 1 миллион рублей. Работодателей, практикующих дистанционный формат работы, стало меньше, однако удаленная занятость остается устойчивым сегментом рынка труда. В настоящее время больше всего вакансий на удаленке сосредоточено в сфере информационных технологий, продажи услуг, а также в банковском и финансовом секторе. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в сервисе «Суперджоп». Некоторые представители администрации американского президента остались недовольны брифингом нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарии. Об этом сообщают телеканалы CNN и MS Now со ссылкой на чиновников. Они сравнивают Закарию с Энтони Скарамуччи, который был уволен в 2017 году с поста директора по коммуникациям Белого дома всего через 10 дней после назначения. Отмечается, что на своем первом брифинге Закария общалась с прессой порядка 15 минут, при том, что обычно брифинги длятся по 40 минут и дольше. В Москве с 16 по 18 октября пройдет суперфинал 6-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Впервые в истории проекта участники будут состязаться в командном формате. 60 коллективов со всей страны проверят свои силы в решении реальных управленческих задач. Их ждут два тура серьезных испытаний, открытая турнирная таблица и главное нововведение сезона – командный управленческий диктант. Имена победителей суперфинала станут известны уже 18 октября.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Шапка. Носки. Еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
20: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Большинство стран мира не хотят соблюдать антироссийские санкции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. По его словам, это происходит потому, что ограничения не санкционированы ООН. О'Салливан также подчеркнул, что у западных производителей нет возможности следить за движением продукции после нескольких перепродаж. Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума за 30 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на открытые данные, согласно которым за последний год показатель составил менее 7,5 литров на человека, что стало минимальным значением с 1996 года. При этом отмечается, что данные за период до 2008 года учитывают только официальные продажи спиртного, а в 90-х годах прошлого века значительную долю рынка занимал нелегальный сектор. Объем внеурочной деятельности старшеклассников сократится на 20 часов. Предельная нагрузка в 10-11 классах будет составлять 680 часов за 2 года обучения. Как пишет РИА Новости, это следует из нового стандарта среднего общего образования, который начнет действовать со следующего года. Отмечается, что внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям развития личности в форме экскурсий, олимпиад, школьных спортивных клубов и так далее. Участие во внеурочной деятельности будет добровольным.

0: Основными тенденциями авторынка в нынешнем году являются нормализация товарных запасов, рост доли машин глобальных марок и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что многие люди, которые откладывали покупку в ожидании возвращения ушедших марок, перестали на это рассчитывать и начали заказывать машины по схемам альтернативного импорта. Кроме того, ускоряется замещение китайских марок новыми российскими брендами.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Куртукова – не только певица, но и дипломированный педагог. С такими знаниями и управлять многотысячным залом со сцены легче. А вот дома трехлетней Евнике Никитишне академические знания мамы не указ. Быть родителями, как мы с вами знаем, задачка со звездочкой. Решайте ее на одной волне с Дорожным радио. Ваша Яна Чуркова.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Большинство стран мира не хотят соблюдать антироссийские санкции. Как пишет РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. По его словам, это происходит потому, что ограничения не санкционированы ООН. О'Салливан также подчеркнул, что у западных производителей нет возможности следить за движением продукции после нескольких перепродаж. Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума за 30 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные, согласно которым за последний год показатель составил менее 7,5 литров на человека, что стало минимальным значением с 1996 года. При этом отмечается, что данные за период до 2008 года учитывают только официальные продажи спиртного, а в 90-х годах прошлого века значительную долю рынка занимал нелегальный сектор. Объем внеурочной деятельности старшеклассников сократится на 20 часов. Предельная нагрузка в 10-11 классах будет составлять 680 часов за 2 года обучения. Как пишет РИА Новости, это следует из нового стандарта среднего общего образования, который начнет действовать со следующего года. Отмечается, что внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям развития личности в форме экскурсий, олимпиад, школьных спортивных клубов и так далее. Участие во внеурочной деятельности будет добровольным.
0: Транспорт.
2: Основными тенденциями авторынка в нынешнем году являются нормализация товарных запасов, рост доли машин глобальных марок и дальнейшее смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников. Об этом рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что многие люди, которые откладывали покупку в ожидании возвращения ушедших марок, перестали на это рассчитывать и начали заказывать машины по схемам альтернативного импорта. Кроме того, ускоряется замещение китайских марок новыми российскими брендами.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожные истории на Дорожном радио.
1: Кто из нас не мечтал водить большую машину? Кажется, вот она романтика. Просторная кабина, дорога до горизонта. Но за красивой картинкой скрываются путевые листы, накладные, медосмотры, топливо и внезапные поломки. В рубрике «Дорожные истории» мы рассказываем реальные сюжеты из жизни водителей и логистов. Представьте, 2 часа ночи, трасса М7 под Нижним Новгородом. Чувствуете, грузовик уводит вправо. Через минуту вы уже на обочине. Рулевой наконечник. Достаете телефон. Вызвать эвакуатор, позвонить начальнику и вспомнить, где транспортная накладная. Что дальше? Ждать 3 часа? 5? Штраф за простой, потери, нервы. Так было раньше. Но все изменилось после запуска приложения Саби ТМС. Теперь, когда у водителя ломается машина, диспетчер прямо в системе создает новый цифровой документ. Вносит данные и заверяет их электронной подписью. Вся информация обновляется онлайн. Изменения мгновенно видят и грузоотправитель, и получатель. Водитель на месте поломки сразу получает уведомление, а эвакуатор уже едет на помощь. Электронный путевой лист, накладная и QR-код в телефоне. И никакой бумажной суеты. Саби ТМС помогает перевозчикам работать без штрафов и простоев. Рубрика выходит при поддержке ООО «Компания Тензор».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Lenovo. Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
5: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
4: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
10: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
11: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Дорожное радио.

Певица Жасмин влезла в платье 20-летней давности. Минус 15 кг за год. Секрет такой формы – не диеты, а круговые тренировки в тренажерном зале. Абсолютно согласна. В 50 получаешь то, что наработала в 40, девочки. Иначе никак. Сама вон железо тягаю. Можно мысленно напевать «Дусю агрегат» группы «Любе», например. Так я, собственно, и делаю. Будьте здоровы, девчонки! Ваша Яна Чуева.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как зимняя резина стала произведением искусства. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком году обновился дизайн награды Народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Первое. Переобуваться следует при среднесуточной температуре около плюс 7 градусов. Второе. Шипованные покрышки подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой. И третье. Фрикционная шина годится только для мягких европейских зим. Ну, вроде бы все верно. Только надо учитывать, что прогресс не стоит на месте. Современная зимняя резина – настоящее произведение искусства. Шиповки приобретают все больше универсальных свойств, и водители могут быть уверены в надежном сцеплении на любой поверхности. В свою очередь, и фрикционная резина приближается по своим характеристикам к шипованным моделям. Так что же выбирать? Да, получается все то же. Если чаще гоняете по чистым трассам, вот вам липучка. Любите сложные зимние условия? Ладно, есть и шипованные варианты, хотя не обязательно. В общем, получается, что на первый план выходят следующие условия. Резина должна быть в

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Япония запросила у России информацию о задержании корреспондента газеты «Хоккайдо Синбун» Юки Имаи. Об этом сообщило агентство Киоду со ссылкой на японский МИД. Напомню, корреспондент был задержан 13 октября на Сахалине по подозрению в шпионаже. В МИД нашей страны подчеркнули, что Москва уже заявляла Токио о недопустимости разведдеятельности под прикрытием журналистики.
0: Россия.
1: Потребление алкоголя в России достигло исторического минимума за 30 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на открытые данные, согласно которым за последний год показатель составил менее 7,5 литров на человека, что стало минимальным значением с 1996 года. При этом отмечается, что данные за период до 2008 года учитывают только официальные продажи спиртного, а в 90-х годах прошлого века значительную долю рынка занимал нелегальный сектор.
0: Мир.
1: Во Франции продолжаются протесты молодежи, в них участвует более 160 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал TF1 со ссылкой на МВД страны. Отмечается, что масштабы акции заметно сократились по сравнению с прошлой неделей, когда на улицы французских городов вышло свыше 260 тысяч человек. Напомню, протесты начались в конце сентября в Париже и к настоящему моменту охватили всю Францию. Их участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В России появился первый чизбургер со знаком качества. Как сообщили в Роскачестве, соответствие всем требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам ведомства подтвердила продукция, представленная в сети «Вкусные точка». Отмечается, что знак качества выдан на 3 года при условии ежегодного успешного прохождения выездных проверок производства. В ведомстве также подчеркнули, что знак качества присваивается только российской продукции, которая отвечает всем необходимым требованиям Роскачества. Водителям объяснили, как действовать, если машину заблокировал другой автомобиль, а его владелец не оставил номер телефона под стеклом. Как пишет газета РУ, автоюрист Лев Воропаев рассказал, что если машина стоит у торгового центра, стоит попросить администрацию объявить владельца по громкой связи. Для каршеринговых автомобилей звонить в компанию. Это все методы, которые...

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры, и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Введите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «ОККО» представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в «ОККО».
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и топливным компаниям оперативно отслеживать колебания и пресекать необоснованный рост цен на бензин и дизель. На совещании обсудили баланс производства и потребления нефтепродуктов, а также снабжение регионов топливом. Как пишут «Известия», дополнительные меры должны помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке. Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала, что в 35 регионах заключили 93 соглашения с независимыми операторами АЗС, чтобы сдерживать рост цен на топливо.
0: Мир.
1: Тем временем европейские лидеры намерены добиваться ужесточения санкций против России на саммите в четверг после договоренности президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о смягчении ограничений на экспорт дизельного топлива, пишет Политико. По данным издания, в ЕС считают, что решение Трампа продиктовано предстоящими промежуточными выборами в США. Дополнительные поставки российского дизеля вряд ли заметно снизят цены на американских заправках. Европейские лидеры намерены обсудить новые меры для ограничения нефтяных доходов России.
0: Россия.
1: Между тем, Минобрнауки планирует изменить правила поступления в вузы. Из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС, следует, что отчисленных студентов планируют ограничить в приеме в тот же вуз в течение 5 лет с момента исключения. Авторы инициативы

0: форма обучения или специальность в течение 5 лет при наличии свободных мест. Тем временем до конца года в России подготовят изменения о правилах дорожного движения. В них появится новый знак парковки для многодетных семей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве уточнили, что макет знака согласовали вместе с гражданами, а работа над поправками практически завершена. Также регионам порекомендовали предоставить семьям, в которых 4 и более ребенка, право на бесплатную парковку 2 автомобилей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни.

0: и у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: счастливых и счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
7: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Банк России, вероятнее всего, оставит ключевую ставку без изменений на заседании 23 октября, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Сейчас ставка составляет 14% годовых. На прошлом заседании 11 сентября Центробанк впервые с апреля 2025 года не стал ее снижать.
0: Россия.
1: Тем временем сервис Яндекс продолжает ликвидировать последствия атак на свои дата-центры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обсуждается вопрос возможных компенсаций пользователям. Из-за повреждений инфраструктуры возникли перебои в работе сервисов, включая функции заказа такси. При этом в компании заявили, что средства клиентов Яндекс.Пэй остаются в безопасности, несмотря на технический сбой. Также Яндекс.Клауд и Яндекс.360 будут предоставляться бесплатно до конца октября для всех действующих клиентов.
0: Деньги.
1: Тем временем малый и средний бизнес в четвертом квартале сможет получить до 84 миллиардов рублей по программе зонтичных поручительств. Об этом сообщает Коммерсант. Объем поддержки на 20% выше, чем в предыдущем квартале. Механизм рассчитан на предпринимателей, у которых недостаточно имущества для залога. Государственное поручительство может покрыть и до половины суммы кредита. Программа реализуется через 16 банков. Полученное средство можно направлять на развитие бизнеса, текущие расходы или для погашения ранее взятых кредитов. Между тем, российское законодательство предусматривает выплаты тем, кто ухаживает за инвалидами и пожилыми людьми. По словам члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, в феврале следующего года эти выплаты будут проиндексированы. Она уточнила, что чаще всего уход оформляют студенты или родственники, однако по закону это может сделать любое неработающее трудоспособное лицо. Аналогичные правила действуют и при уходе за детьми-инвалидами. Договор можно оформить через социальный фонд. Также за полный год ухода за инвалидами первой группы ребенком с инвалидностью или человеком старше 80 лет вычисляют 1,8 пенсионного балла.
0: Транспорт.
1: Продажи новых легковых автомобилей в России достигли годового максимума. В целом, за минувшие три квартала объем автомобильного рынка увеличился почти на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости. На Дорожном радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как пройдет тур выходного дня в Миасе, что нужно знать о погоде и географии Таиланда, и какие преимущества дает южнокорейская карта K-Tour Pass. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

колеса, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью,
2: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Премьера.
3: Третья неделя розыгрыша «Выиграть и поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург подошла к концу. Вчера стали известны еще два счастливчика, которые набрали наибольшее количество правильных ответов. И теперь получат все для незабываемого путешествия. Перелет, проживание в отеле, экскурсионно-развлекательную программу по городу, приятные подарки и, конечно, места в вип-ложе на концерте. Ловите вопрос дня в эфире Дорожного радио, отвечайте на него и собирайте правильные ответы в течение недели. И, возможно, именно вы отправитесь в Санкт-Петербург на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио». Желаю удачи!
0: Звезды за сценой.
3: Народный артист России Игорь Крутой рассказал, по какому возрасту скучает больше всего. Сейчас композитору 72 года. Но, оглядываясь назад, он с теплотой вспоминает себя в 40, 50 и даже 60 лет. По его мнению, в этом возрасте ты еще полон сил, находишься в хорошей физической форме, при этом уже обладаешь жизненным опытом.

0: лучше понимаешь людей и реже совершаешь ошибки, которые могут так или иначе огорчить тебя. Впрочем, в юношестве Игорю Яковлевичу казалось, что 50 лет – это уже солидный возраст. Однако сегодня он с улыбкой отмечает, что это еще мальчишка. Лариса Долина поделилась, какие подарки предпочитает дарить своей 15-летней внучке Александре. Конечно, как любая любящая бабушка, артистка старается радовать девочку и баловать ее приятными сюрпризами. Однако считает, что подарок должен быть не только красивым, но и полезным, а главное – функциональным. По мнению Ларисы Долиной, особенно важно учитывать это в подростковом возрасте, когда у ребенка формируются собственные интересы и предпочтения. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Ремяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: консультироваться со специалистом.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО Сбербанк по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Дорожное радио.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. С 1 января будущего года планируется охватить им 55% территории нашей страны. Главное изменение – льготы больше не будут привязаны к отдельным участкам на карте. Любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента единой территории опережающего развития, пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 15 октября в Москве при поддержке Дорожного радио пройдет вручение премии Russian Travel Awards «Автопутешествие». Это первая в России масштабная профильная премия, целиком посвященная развитию, оценке и популяризации автомобильного туризма. На ней будут отмечены важные инициативы более чем в 20 номинациях, среди которых автомобили для поездок, придорожная инфраструктура, места размещения и цифровые сервисы. Премия также проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Производители электроники просят снизить ставки технологического сбора. По данным газеты «Коммерсант», ассоциация «РАТЭК», объединяющая производителей и продавцов электроники, направила соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли. Представители рынка считают, что действующий порядок расчета сбора может привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Речь идет о технике, заявка на маркировку которой уже подана, но еще не одобрена министерством.
3: Транспорт.
2: Новый туристический поезд свяжет Карелию и Москву. Состав под названием «Северная Прелада» запустит РЖД с 6

0: 1 ноября поезд будет еженедельно курсировать из российской столицы Выборг и Сартовалу. Само путешествие рассчитано на 2 выходных дня. Маршрут пройдет вдоль берега Ладожского озера с посещением наиболее известных достопримечательностей Выборга и Сартовалы. Также можно будет отправиться на другом ретропоезде в горный парк Рускеала и к водопадам Ахинкоски, где снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. С 1 января будущего года планируется охватить им 55% территории нашей страны. Главное изменение – льготы больше не будут привязаны к отдельным участкам на карте. Любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента единой территории опережающего развития, пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 15 октября в Москве при поддержке Дорожного радио пройдет вручение премии Russian Travel Awards «Автопутешествие». Это первая в России масштабная профильная премия, целиком посвященная развитию, оценке и популяризации автомобильного туризма. На ней будут отмечены важные инициативы более чем в 20 номинациях, среди которых автомобили для поездок, придорожная инфраструктура, места размещения и цифровые сервисы. Премия также проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Производители электроники просят снизить ставки технологического сбора. По данным газеты «Коммерсант», ассоциация «РАТЭК», объединяющая производителей и продавцов электроники, направила соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли. Представители рынка считают, что действующий порядок расчета сбора может привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Речь идет о технике, заявка на маркировку которой уже подана, но еще не одобрена министерством.
3: Транспорт.
2: Новый туристический поезд свяжет Карелию и Москву.

0: Став под названием «Северное Приладожье» запустит РЖД с 6 ноября, поезд будет еженедельно курсировать из российской столицы Выборг и Сартовалу. Само путешествие рассчитано на 2 выходных дня. Маршрут пройдет вдоль берега Ладожского озера с посещением наиболее известных достопримечательностей Выборга и Сартовалы. Также можно будет отправиться на другом ретропоезде в горный парк Русский Алла и к водопадам Ахинкоски, где снимали сцены фильма «О зорях стихия».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru. Мы же

0: Переведите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

группе «Добро больше нет холостяков». В августе старший брат Иван рассекретил свою весеннюю свадьбу. А 1 сентября на своей избраннице Елизавете женился и Михаил Заситкевич. В семейной жизни, как и в первом классе, все только начинается. Любви и согласия в доме. Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Операторы «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Казахстан вводит электронные разрешения на въезд. Они будут бесплатными, но подавать их нужно будет через специальный госсервис за трое суток до поездки или раньше. Запрашивать электронные разрешения придется в том числе гражданам России. Исключение Казахстан сделает для транзитных пассажиров, детей до 16 и гостей старше 65 лет, а также для дальнобойщиков, водителей международных автобусов, дипломатов и членов экипажей самолетов и поездных бригад. Порции готовой еды в России за год уменьшились на 10%, в среднем до 266 граммов. Как пояснило издание «Коммерсант», среди причин не только так называемая шрингфляция, но и меняющиеся предпочтения покупателей. В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды отмечают, что все большую популярность приобретают небольшие перекусы, сэндвичи, хот-доги и онигири. Их продажи в первом полугодии выросли на 48%. Готовая еда остается самой быстро растущей категорией в ритейле. Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению четырехполосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап мостового комплекса был открыт почти два года назад. Теперь же 10-километровый участок с 6 мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Все работы планируется завершить к 2031-му. После этого дорожные объекты Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости. На Дорожном радио.
7: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
12: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
17: Выгодно. Пошел оформлять.
16: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
18: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
19: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
20: Шапка, носки, еще шапка.
21: Мам, я на 2 дня еду.
20: Именно.
22: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
23: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на другие мировые рынки по прямым контрактам. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в рамках российской энергетической недели. Как передает ТАСС слова вице-премьера, сейчас идет проработка контрактов с американскими коллегами на уровне министерств и компаний. Александр Новак добавил, что правительство России также рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера и заверил, что топливный рынок самой России не пострадает. Объемов производства солярки хватает и на внутрироссийские нужды, и на экспорт. Госдума поддержала единый порядок индексации страховых пенсий, пересчитанных по решению суда. Компенсацию за инфляцию будут начислять с первого дня по завершении месяца, следующего за месяцем вступления судебного акта в законную силу. То есть, если решение суда вступило в силу в октябре, индексация начнется уже с ноября. Для пенсионеров и получателей выплат это означает, что не придется повторно идти в суд, чтобы защитить присужденную сумму от обесценивания. Документ принят в первом чтении. Производители электроники просят снизить ставки технологического сбора. По данным газеты «Коммерсант», ассоциация «РАТЭК», объединяющая производителей и продавцов электроники, направила соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли. Представители рынка считают, что действующий порядок расчета сбора может привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Речь идет о технике, заявка на маркировку которой уже подана, но еще не одобрена министерством. Кошки страдают ожирением чаще собак. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных, ожирение диагностировали у каждого третьего питомца. При этом на кошек пришлось порядка 57% случаев. Отмечается, что особенно подверженными перееданию и связанному с этим набору веса оказались шотландские вислоухи и британские породы кошек. Россия и Египет договорились увеличить число прямых авиарейсов. Авиационные власти двух стран подписали меморандум о взаимопонимании. Как поясняет Министерство транспорта России, документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых перелетов. Отмечу, что помимо увеличения количества рейсов на уже существующих направлениях, Россия и Египет расширяют географию полетов. В августе Росавиация разрешила российским компаниям выполнять перелеты еще в два египетских аэропорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье.
0: Новости на Дорожном радио.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
1: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
5: Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на другие мировые рынки по прямым контрактам. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в рамках российской энергетической недели. Как передает ТАСС слова вице-премьера, сейчас идет проработка контрактов с американскими коллегами на уровне министерств и компаний. Александр Новак добавил, что правительство России также рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера и заверил, что топливный рынок самой России не пострадает. Объемов производства солярки хватает и на внутрироссийские нужды, и на экспорт. Госдума поддержала единый порядок индексации страховых пенсий, пересчитанных по решению суда. Компенсацию за инфляцию будут начислять с первого дня по завершении месяца, следующего за месяцем вступления судебного акта в законную силу. То есть, если решение суда вступило в силу в октябре, индексация начнется уже с ноября. Для пенсионеров и получателей выплат это означает, что не придется повторно идти в суд, чтобы защитить присужденную сумму от обесценивания. Документ принят в первом чтении. Производители электроники просят снизить ставки технологического сбора. По данным газеты «Коммерсант», ассоциация «РАТЭК», объединяющая производителей и продавцов электроники, направила соответствующее письмо в Министерство промышленности и торговли. Представители рынка считают, что действующий порядок расчета сбора может привести к двойной переплате за немаркированную продукцию. Речь идет о технике, заявка на маркировку которой уже подана, но еще не одобрена министерством. Кошки страдают ожирением чаще собак. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных. Ожирение диагностировали у каждого третьего питомца. При этом на кошек пришлось порядка 57% случаев. Отмечается, что особенно подверженными перееданию и связанному с этим набору веса оказались шотландские вислоухие и британские породы кошек.
4: Транспорт.
5: Россия и Египет договорились увеличить число прямых авиарейсов. Авиационные власти двух стран подписали меморандум о взаимопонимании. Как поясняет Министерство транспорта России, документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых перелетов. Отмечу, что помимо увеличения количества рейсов на уже существующих направлениях, России и Египет расширяют географию полетов. В августе Росавиация разрешила российским компаниям выполнять перелеты еще в два египетских аэропорта – Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн на Средиземноморском побережье.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
11: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. Другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач. Для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru.

0: или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
6: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг, 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Дорожное радио.
15: Кружит земля.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что с будущего года резиденты новых территорий опережающего развития смогут платить страховые взносы по ставке 15% вместо стандартных 30% в течение 5 лет. При этом работник должен быть зарегистрирован в том же регионе, а его зарплата быть выше средней по субъекту. Такие льготы не будут привязаны к отдельным участкам на карте, и любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента территории опережающего развития. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Оператор «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно. Беспилотную посадку на Сапсаны планируют протестировать российские железные дороги. Об этом стало известно в ходе форума «Общественный транспорт». Сроки начала тестирования не уточняются. Сперва технологию планируют протестировать и оптимизировать. Отмечается, что Сапсан – самый загруженный поезд России, заполняемость которого превышает 90%. Поэтому все процессы, в том числе проверки билетов, должны работать без сбоев.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

тех, кто в пути. Только на Дорожном.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Правительство предложило ввести единый льготный режим для Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что с будущего года резиденты новых территорий опережающего развития смогут платить страховые взносы по ставке 15% вместо стандартных 30% в течение 5 лет. При этом работник должен быть зарегистрирован в том же регионе, а его зарплата быть выше средней по субъекту. Такие льготы не будут привязаны к отдельным участкам на карте, и любое место в макрорегионе сможет стать площадкой для предприятия со статусом резидента территории опережающего развития. Операторов связи просят отложить блокировку немаркированных входящих звонков от банков. Оператор «Большой четверки» планировали начать ограничения с 15 октября, однако Минцифра запросила двухнедельную отсрочку до начала ноября. Это нужно, чтобы банки успели заключить договоры о маркировке. Такие документы уже подписали 95% финансовых организаций, однако среди оставшихся крупные, в том числе системно значимые банки. Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно.
3: Транспорт.
2: Беспилотную посадку на Сапсаны планируют протестировать российские железные дороги. Об этом стало известно в ходе форума «Общественный транспорт». Сроки начала тестирования не уточняются. Сперва технологию планируют протестировать и оптимизировать. Отмечается, что Сапсан – самый загруженный поезд России, заполняемость которого превышает 90%. Поэтому все процессы, в том числе проверки билетов, должны работать без сбоев.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

не дошло, напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дороге.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Девочки нашего чата поздравляют нашу Викторию с прекрасным событием, с рождением внученьки. Хотим пожелать вашей внучке самой доброй и счастливой судьбы. И пусть малышка растет на радость всем родным и близким. Пусть внучка будет всегда здоровой, а бабушке желаем сил и большого терпения. В качестве подарка поставьте, пожалуйста, в эфир «Шаман, я красиво живу». Спасибо, Дорожное радио. We'll be right back.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок девушке. Зовут ее Анфиса. Будьте любезны для нее душевную песню. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мои дорогие, любимые Инна Георгиевна, Мария Афанасьевна, Нина Ивановна, Нина Антоновна, поздравляю всех с праздником Покров Святой Богородицы. Желаю всем здоровья, теплой, красивой осени. В душе, чтобы были тишина и благодать. Мирного, чистого неба всем. Долго жить и процветать. Музыкальный подарок для всех. Песни «Колодец». Спасибо, до свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Всем привет! Хочу поздравить с днем рождения моего друга Филиппа. Ему сегодня исполнилось 19 лет. Пожелать ему счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо большое!
0: Дорожные.ру. Закажите песню через интернет.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела передать песню для моей любимой мамочки и сказать, что мы ее любим, уважаем, скучаем, прости, что мы очень редко приезжаем. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Лазареву Юлию. Также хочу ей пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, женского счастья и всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню Виктора Рыбин и Натальи Сенчукова «По любви». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Разрешите передать привет маме Кудышову Нину Ивановне, брату Евгению, племяннице Маргарите, племянникам Богдану и племяннице Софии, а также привет Куйбышев, Тольятти и Клявлину. Спасибо большое, Дорожное радио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: твое богатство.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем слушателям Дорожного радио всего самого доброго и благополучия, крепкого здоровья. И особенно моей тете, она ваша постоянная слушательница. И вам тоже здоровья и, самое главное, благополучия, всего самого доброго. Спасибо большое за всю радость, которую вы даете. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моим друзьям. Пусть счастье и покой всегда будут в их дружной семье. Поставьте хорошую песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы поздравить своего сына с днем рождения. Пожелать здоровья, счастья, удачи. Чтоб все было хорошо. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу, пожалуйста, исполните для моей жены песню «Он не разлюбит тебя». Вместе прожили 50 лет. Здоровья!

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Желаю всем отличного настроения и прошу поставить замечательную песню в исполнении Арсения Бородина «Самая любимая». Большое спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Реклама.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru. 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс.

0: С Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
6: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
7: Всегда в это время.
6: На Дорожном радио.
8: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей бабушки день рождения. Я хочу ее поздравить с этим праздником и пожелать счастья, здоровья, чтобы она оставалась такой же жизнерадостной и активной. Вся семья также присоединяется к этим поздравлениям. Мы тебя очень сильно любим и ценим. Ты самая лучшая бабушка на свете. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Передаю огромный привет своим старым друзьям и тренерам, а также моему дорогому учителю кожевенного дела и мастеру по пошиву ремней. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, ровных строчек и отличного настроения. Поставьте, пожалуйста, для моего учителя его самую любимую песню, которую он всегда слушает с особым теплом. Группа «Секрет», песня «Привет». Спасибо, дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем

Может, я уже простужен? Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Вечный спор. Шипы или липучки». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вообще, первая зимняя шина появилась в далеком 1934 году. Как ни странно, это была резина для грузовика. Качество по нынешним меркам было так себе, но тяжелые машины могли ехать чуть лучше, чем обычно. Первые металлические элементы на колеса начали пристраивать немного позже, в 60-х годах прошлого века. Эффект тоже ни о чем, но идея запомнилась. Что-то более-менее приличное получилось к началу 70-х. Производители определились с размерами шипов и содержанием сажи в покрышках. Что касается фрикционной резины, то настоящий прорыв произошел в 1982 году. Тогда придумали новый рецепт резиновой смеси и догадались, как правильно нарезать ламели. Вот тут-то и начался спор, что лучше, шипы или липучки. Собственно, особенности зимней резины

0: знают все опытные водители. Первое. Переобуваться следует при среднесуточной температуре около плюс 7 градусов. Второе. Шипованные покрышки подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой. И третье. Фрикционная шина годится только для мягких европейских зим. Ну, вроде бы все верно. Только надо учитывать, что прогресс не стоит на месте. Современная зимняя резина – настоящее произведение искусства. Шиповки приобретают все больше универсальных свойств, и водители могут быть уверены в надежном сцеплении на любой поверхности. В свою очередь, и фрикционная резина приближается по своим характеристикам к шипованным моделям. Так что же выбирать? Да, получается все то же. Если чаще гоняете по чистым трассам, вот вам липучка. Любите сложные зимние условия? Ладно, есть и шипованные варианты, хотя не обязательно. В общем, получается, что на первый план выходят следующие условия. Резина должна быть, во-первых, не летней, и, во-вторых, не старой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Шаман раскрыл секрет сильного голоса. Главное оружие на сцене – микрофон, а вне ее – удобная подушка. Артист уверен, что связкам певца, как и мышцам спортсмена, нужен отдых. А еще водный баланс. 3 литра воды в день. Таков рецепт Ярослава. Набирайте сил вместе с дорожным

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия будет поставлять дизельное топливо в США и на другие мировые рынки по прямым контрактам. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал в рамках российской энергетической недели. Как передает ТАСС слова вице-премьера, сейчас идет проработка контрактов с американскими коллегами на уровне министерств и компаний. Александр Новак добавил, что правительство России также рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера и заверил, что топливный рынок самой России не пострадает. Объемов производства солярки хватает и на внутрироссийские нужды, и на экспорт. МВД предложило упростить найм иностранцев в дефицитных регионах. Ведомство подготовило законопроект, согласно которому иностранные работники, нанимаемые резидентами территории опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Инициатива коснется мигрантов вне зависимости от страны прибытия, уточнило издание «Коммерсант». Сейчас от экзамена уже освобождены те, кто приезжает из стран Евразийского союза, высококвалифицированные профессионалы и въезжающие по квоте. Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на 1 год. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней. Казахстан вводит электронные разрешения на въезд. Они будут бесплатными, но подавать их нужно будет через специальный госсервис за 3 суток до поездки или раньше. Запрашивать электронные разрешения придется в том числе гражданам России. Исключение Казахстан сделает для транзитных пассажиров, детей до 16 и гостей старше 65 лет, а также для дальнобойщиков, водителей международных автобусов, дипломатов и членов экипажей самолетов и поездных бригад. В России сократилось число водителей, наказанных судами за выезд на встречную полосу. В минувшем году таковых было порядка 116 тысяч человек, что на 9% меньше показателей 2024 года. Водительских прав за выезд на встречку при этом лишали примерно каждого 12-го нарушителя, сообщил судебный департамент Верховного суда. Число аварий из-за выезда на встречную полосу также снизилось на 8%. Эксперты связывают эти показатели с ростом культуры вождения, улучшением разметки и повышением штрафа до 7,5 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
3: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
2: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM.

0: Филипп Киркоров за кулисами почти всегда с телефоном в руках. И причина простая – взрослеющие дети, которые в любой момент могут выйти на связь. А несколько лет назад артист сам ограничивал Алле Виктории и Мартину время у экранов, но теперь без смартфона никак. Даже шоу можно поставить на паузу, а вот в родительстве антрактов не бывает. Берегите своих близких. Желаю вам я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
7: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь.

сломается мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: тринь траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

Татьяна Буланова и Денис Майданов знакомы давно. И не раз встречались на сцене народной премии «Звезды дорожного радио». А еще артистам знакомы постоянные гастроли-перелеты, поезда-чемоданы. Дорогам и долгожданным встречам посвящена первая совместная песня дуэта. «Пусть километры летят быстрее» с дорожным радио. Это Яна Чуркова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно. МВД предложило упростить найм иностранцев в дефицитных регионах. Ведомство подготовило законопроект, согласно которому иностранные работники, нанимаемые резидентами территории опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Инициатива коснется мигрантов вне зависимости от страны прибытия, уточнило издание «Коммерсант». Кошки страдают ожирением чаще собак. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных. Ожирение диагностировали у каждого третьего питомца. При этом на кошек пришлось порядка 57% случаев. Одна из авторов работы, аспирантка Вероника Паудова, объяснила это тем, что кошки менее привязаны к хозяину, больше спят и чаще едят небольшими порциями в течение дня. Полиция японского Токио создаст специальный отдел для расследования аварий с беспилотными автомобилями. Он начнет работу в апреле будущего года, поскольку в будущем году столица Японии планирует запустить роботакси. Правоохранители и сотрудники нового отдела будут расследовать аварии с участием машин без водителя и предотвращать такие ДТП. Также они займутся обработкой заявок на услуги, связанные с управлением беспилотными авто. Полиция Токио надеется накопить опыт и делиться им с другими префектурами.
0: Транспорт.
1: В России сократилось число водителей, наказанных судами за выезд на встречную полосу. В минувшем году таковых было порядка 116 тысяч человек, что на 9% меньше показателей 2024 года. Водительских прав за выезд на встречку при этом лишали примерно каждого 12-го нарушителя, сообщил Судебный департамент Верховного суда. Число аварий из-за выезда на встречную полосу также снизилось на 8%. Эксперты связывают эти показатели с ростом культуры вождения, улучшением разметки и повышением штрафа до 7,5 тысяч рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Попасть в Казахстан можно будет только по электронному разрешению. Его придется оформлять большинству граждан России и других государств, имеющих право на безвизовый въезд. Разрешение будет бесплатным, однако заявку нужно будет подавать через интернет не позднее, чем за 72 часа до поездки, передает агентство ТАСС. Уже с ноября система заработает в международном аэропорту Актау и на 4 автомобильных пунктах пропуска на казахстанской границе. С 1 января электронные разрешения на въезд станут требовать аэропорты Астаны и Алматы. С июля будущего года разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным повсеместно. МВД предложило упростить найм иностранцев в дефицитных регионах. Ведомство подготовило законопроект, согласно которому иностранные работники, нанимаемые резидентами территории опережающего развития, будут освобождены от сдачи экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Инициатива коснется мигрантов вне зависимости от страны прибытия, уточнило издание «Коммерсант». Кошки страдают ожирением чаще собак. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга и Тюмени. Они проанализировали данные почти 12 тысяч животных, ожирение диагностировали у каждого третьего питомца. При этом на кошек пришлось порядка 57% случаев. Одна из авторов работы, аспирантка Вероника Паудова, объясняет это тем, что кошки менее привязаны к хозяину, больше спят и чаще едят небольшими порциями в течение дня. Полиция японского Токио создаст специальный отдел для расследования аварий с беспилотными автомобилями. Он начнет работу в апреле будущего года, поскольку в будущем году столица Японии планирует запустить роботакси. Правоохранители и сотрудники нового отдела будут расследовать аварии с участием машин без водителя и предотвращать такие ДТП. Также они займутся обработкой заявок на услуги, связанные с управлением беспилотными авто. Полиция Токио надеется накопить опыт и делиться им с другими префектурами.
0: Транспорт.

0: России сократилось число водителей, наказанных судами за выезд на встречную полосу. В минувшем году таковых было порядка 116 тысяч человек, что на 9% меньше показателей 2024 года. Водительских прав за выезд на встречку при этом лишали примерно каждого 12-го нарушителя, сообщил Судебный департамент Верховного суда. Число аварий из-за выезда на встречную полосу также снизилось на 8%. Эксперты связывают эти показатели с ростом культуры вождения, улучшением разметки и повышением штрафа до 7,5 тысяч рублей.
1: Новости на Дорожном радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: To your door, to see you again.

Певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Вечный спор. Шипы или липучки». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вообще, первая зимняя шина появилась в далеком 1934 году. Как ни странно, это была резина для грузовика. Качество по нынешним меркам было так себе, но тяжелые машины могли ехать чуть лучше, чем обычно. Первые металлические элементы на колеса начали пристраивать немного позже, в 60-х годах прошлого века. Эффект тоже ни о чем, но идея запомнилась. Что-то более-менее приличное получилось к началу 70-х. Производители определились сразу.

0: размерами шипов и содержанием сажи в покрышках. Что касается фрикционной резины, то настоящий прорыв произошел в 1982 году. Тогда придумали новый рецепт резиновой смеси и догадались, как правильно нарезать ламели. Вот тут-то и начался спор, что лучше, шипы или липучки. Собственно, особенности зимней резины знают все опытные водители. Первое. Переобуваться следует при среднесуточной температуре около плюс 7 градусов. Второе. Шипованные покрышки подходят только для дорог, покрытых снегом или ледяной коркой. И третье. Фрикционная шина годится только для мягких европейских зим. Но вроде бы все верно. Только надо учитывать, что прогресс не стоит на месте. Современная зимняя резина – настоящее произведение искусства. Шиповки приобретают все больше универсальных свойств, и водители могут быть уверены в надежном сцеплении на любой поверхности. В свою очередь и фрикционная резина приближается по своим характеристикам к шипованным моделям. Так что же выбирать? Да, получается все то же. Если чаще гоняете по чистым трассам, вот вам липучка. Любите сложные зимние условия? Ладно, есть и шипованные варианты, хотя не обязательно. В общем, получается, что на первый план выходят следующие условия. Резина должна быть, во-первых, не летней, и, во-вторых, не старой. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия ввела безвизовый режим для граждан Вьетнама на один год. Указ подписал президент Владимир Путин. Документ вступает в силу с 15 октября. Граждане Вьетнама смогут находиться в нашей стране без визы до 30 дней. При этом посещение Вьетнама по российскому загранпаспорту уже не требует визы, если поездка продлится до 45 дней.